Ты украла мое сердце давно, ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

через твои губы опять. Я снова тебя заболел, меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню

Ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.